про себя шепчу. Я тебя люблю. Помню.

доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны.

Дорожное радио. Симферополь 91

центр, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп. «Если кто и будет взимать плату, то это будут США», — добавил он. По словам главы Белого дома, пролив будет полностью открыт для судоходства уже во вторник.
0: Россия.
1: Стоимость бензина марки АИ-92 на заправках Крыма будет зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр. Это произойдет 4 августа. С таким заявлением выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Чиновник добавил, что до середины августа планируется привести к аналогичному порогу АИ-95 и дизельное топливо. Роспотребнадзор подготовил новые рекомендации по питанию детей в садах и школах. Вторые рыбные блюда предлагается включать в меню не реже одного раза в неделю, а лучше два. Для дошкольников рыбу советуют давать 1-2 раза в неделю, а блюда с водорослями – раз в две недели. Школьникам и молодежи можно предлагать жирные сорта рыбы и слабосоленую семгу с форелью, а водоросли не реже 2 раз в неделю. Об этом сообщает российская газета. Мессенджер «Макс» позволит подтвердить льготу на проезд в общественном транспорте. Это указано в новых правилах перевозки, которые вступят в силу с 1 сентября. Как отмечает РИА Новости, это нововведение важно для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий граждан.
0: Дороги.
1: Москва возглавила рейтинг российских регионов по качеству дорог. В столице нормативам отвечают все дороги регионального и местного значения. Далее идет Челябинская область с показателем 85%, Ингушетия и Севастополь примерно по 83% и Ханты-Мансийский автономный округ 82%. В конце списка Архангельская и Волгоградская области. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик,
1: уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым, совершись.

Подробности на дорожное.ру. 18+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Единый QR-код упростит оплату покупок. Этот код вводится с 1 сентября. Об этом сообщила финансовый эксперт, генеральный директор компании «Фининтеллект» Татьяна Волкова. Она отметила, что с единым QR-кодом не всегда есть кэшбэк. Человеку надо осознанно выбирать способ оплаты, который помогает получать максимум пользы от банковских продуктов.
0: Россия.
1: В Думу внесли проект о новой единовременной выплате 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Автор проекта, депутат Игорь Ананских, сообщил, что законопроект разработан в ответ на острейший демографический кризис, фиксируемый в России. Россиянам не хватает физической активности. Как сообщает газета «Ру», 33% опрошенных россиян постоянно ощущают ее нехватку из-за работы. Заниматься спортом после работы хотели бы почти что 30% участников исследования. 20% уже делают это, а 50% не планируют приступать к тренировкам. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Юмани».
0: Футбол.
1: В футбольных федерациях наметился раскол. Как сообщает британская пресса, в Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира. Эту идею рассмотрит УЕФА в случае продолжения конфронтации с президентом ФИФА Джани Инфантино. Выборы главы ФИФА намечены на следующий год. Если Инфантино примет в них участие, то европейские футбольные федерации прибегнут к бойкоту или даже организуют свой чемпионат мира.
0: Транспорт.
1: В Народном фронте напоминают о праве на компенсацию части стоимости полиса ОСАГО. Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что на компенсацию в размере 50% цены полиса могут рассчитывать инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны или попечители, родители или усыновители детей с инвалидностью. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 2176.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
4: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
13: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

летнем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожная.ру.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
4: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Единый QR-код упростит оплату покупок. Этот код вводится с 1 сентября. Об этом сообщила финансовый эксперт, генеральный директор компании «Фининтеллект» Татьяна Волкова. Она отметила, что с единым QR-кодом не всегда есть кэшбэк. Человеку надо осознанно выбирать способ оплаты, который помогает получать максимум пользы от банковских продуктов.
0: Россия.
1: В Думу внесли проект о новой единовременной выплате 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Автор проекта, депутат Игорь Ананских, сообщил, что законопроект разработан в ответ на острейший демографический кризис, фиксируемый в России. Россиянам не хватает физической активности. Как сообщает газета «Ру», 33% опрошенных россиян постоянно ощущают ее нехватку из-за работы. Заниматься спортом после работы хотели бы почти что 30% участников исследования. 20% уже делают это, а 50% не планируют приступать к тренировкам. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Юмани».
0: Футбол.
1: В футбольных федерациях наметился раскол. Как сообщает британская пресса, в Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира. Эту идею рассмотрит УЕФА в случае продолжения конфронтации с президентом ФИФА Джани Инфантино. Выборы главы ФИФА намечены на следующий год. Если Инфантино примет в них участие, то европейские футбольные федерации прибегнут к бойкоту или даже организуют свой чемпионат мира.
0: Транспорт.
1: В Народном фронте напоминают о праве на компенсацию части стоимости полиса ОСАГО. Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что на компенсацию в размере 50% цены полиса могут рассчитывать инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны или попечители, родители или усыновители детей с инвалидностью. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы, и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
8: Дорожное радио.

веков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите дальневосточных рубежей. В маневрах задействовано более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также примерно 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации.
0: Россия.
1: Минпросвещение сообщает о завершении синхронизации учебных программ и итоговых экзаменов. С 1 сентября задания основного госэкзамена по истории для 9 классов будут полностью соответствовать материалам, пройденным на уроках. С сентября меняются правила оплаты сверхурочной работы. В настоящее время первые 2 часа такой работы должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующие часы минимум в двойном. Общая продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого сотрудника 4 часов в день и 120 часов в год. С 1 сентября она может быть увеличена до 240 часов в год. Правила оплаты в пределах 120 часов в год сохранятся, а начиная со 121 часа за переработку заплатят не менее чем в двойном размере за каждый час.
0: Мир.
1: Европа увеличивает расходы на поддержку Украины. Европейские страны НАТО увеличили данные расходы в 1,5 раза, начиная с января 2025 года. С тех пор европейские союзники Киева выделили ему около 96 миллиардов долларов. Такие данные приводит Кильский институт мировой экономики и Евростат.
0: Транспорт.
1: Проверка наличия ОСАГО по дорожным камерам должна полноценно заработать осенью. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Известиям». По словам Уфимцева, сейчас ждут доработок систем МВД, чтобы можно было фиксировать проезд автомобиля под камерой и сразу проверять наличие полиса. Все должно заработать в октябре. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 21 76.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. «След». Премьера в 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия в 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, какие изменения в правилах обязательного страхования автогражданской ответственности вступили в силу. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Изменения в ОСАГО. Финансы и документооборот». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В России с 1 августа вступили в силу изменения в правила ОСАГО, утвержденные указанием Банка России. В обновленной редакции есть три изменения. Первое, в общем-то, формальность. Из пункта 7.5 исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий у участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая отсылка к соответствующей норме федерального закона. Также был скорректирован пункт 4.3 правил в части перечня документов, представляемых при заключении договора страхования для случаев использования транспортного средства супругом, пережившим участника СВО. Для оформления полиса нужно предоставить паспорт, ПТС или СТС, водительское удостоверение и документ от нотариуса, ведущего наследное дело. Ну и последнее. Водители получили право на возврат части страховой премии, если они отказываются от ОСАГО до даты начала его действия. Указание Банка России закрывает пробел. Раньше страховщики спокойно оставляли себе всю сумму. Например, водитель покупал полис заранее под сделку с машиной, а она срывалась. Деньги пропадали полностью. Единственными основаниями для возврата были отзыв лицензии у страховщика и смена собственника автомобиля. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

Счастье, как же ты заводишь меня. Я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова. Где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты. Стоп, я отключу телефон.

0: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

0: за столом поют.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
1: Дорожное радио.
11: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально.

Пепельные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: времени.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, что за гид поможет познакомиться с Новороссийском, для кого создают маршрут «Восточное ожерелье России» и как туристы смогут посодействовать развитию Канарских островов. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
3: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 2176.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что за гид поможет познакомиться с Новороссийском, для кого создают маршрут «Восточное ожерелье России» и как туристы смогут посодействовать развитию Канарских островов.
1: Добро пожаловать!
2: Цифровые технологии формируют новую модель туризма. Во время знакомства с тем или иным городом мы все чаще обращаемся к смартфонам. Полученные из интернета сведения помогают лучше узнать местные историю и традиции. Недавно такой формат экскурсии заработал в Новороссийске. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», здесь запустили новый интерактивный маршрут «Исторический центр Новороссийска». Прогулка начинается на пересечении улиц Новороссийской Республики и Советов. На этом перекрестке можно отсканировать QR-код, который открывает туристу доступ к цифровому гиду. Человек прогуливается по Новороссийску, а гид выдает ему архивные материалы и фотографии, показывает исчезнувшие здания и изменения городской застройки, знакомит с людьми, внесшими значительный вклад в историю города.
1: Рельсы-шпалы.
2: Для китайских туристов в России готовят 5-дневное железнодорожное путешествие по Дальнему Востоку. Гостям покажут достопримечательности Приморья, Еврейской автономной и Амурской областей, а также Хабаровского края. Последний выступает координатором этого туристического проекта. По сообщению Интерфакса, маршрут называется «Восточное ожерелье России». Первые группы китайских туристов смогут отправиться в дальневосточное путешествие по железной дороге уже осенью нынешнего года.
1: Едем дальше.
2: Канарские острова, столкнувшиеся с чрезмерным туризмом, не стали, как многие, вводить для отдыхающих ограничения, чтобы приезжих стало меньше. Здесь выбрали другую тактику. Власти испанского архипелага будут призывать туристов к добровольному пожертвованию, а на собранные таким образом деньги станут восстанавливать природные территории, обеспечат защиту биоразнообразия, постараются сократить выбросы, запустят проекты в интересах местных жителей. Как сообщает портал Европульс, новую систему, получившую название RegNext, введут на всех островах архипелага до конца этого лета. Свой вклад в развитие Канарских островов туристы смогут сделать онлайн при покупке тура или авиабилета.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Винодорожная.ру 18+. Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как похудела певица Жасмин. В чем Стас Пьеха поддержал Олега Газманова, а также узнаем, как обычно проводит время Ярослав Сумишевский. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама.
3: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
1: У Олега Газманова есть ежегодная традиция, которую он никогда не нарушает.
2: Каждый год я прибавляю по одному разу в своих отжиманиях. Отжимаюсь я столько раз, сколько мне лет. Жду от вас своих видео, чтобы вы отжались столько раз, сколько вам лет. Но можно и больше.
1: Артист смог отжаться 75 раз и доказать, что возраст – это просто цифра. Стас Пьеха не остался в стороне. Он оставил комментарий народному артисту. 75 раз смогу, хоть и весом почти 90 килограмм. Свое слово он сдержал и принял вызов, несмотря на сомнения со стороны подписчиков.
3: За здоровье наших старших, родных и в целом за долголетие. 75. Кто-то там писал в комментариях у Олега Газманова, что я вру. Так вот. Ну так, с натяжечкой.
1: Как говорится, нет предела совершенству. Певица Жасмин продолжает работать над своей формой и уже добилась заметного результата. В личном блоге артистка призналась, что ей удалось похудеть на 15 килограммов. Такого результата Жасмин достигла благодаря силовым тренировкам, направленным на жиросжигание и поддержание мышечного тонуса, ну а также благодаря сбалансированному питанию. Сейчас певица занимается 3-4 раза в неделю и внимательно следит за своим рационом. Артистка отмечает, что тело каждого человека индивидуально, поэтому каждому подходит свой формат питания и тренировок. Конечно, всем нам хочется быть красивыми, молодыми и подтянутыми. Главное – оставаться здоровой, счастливой и полной сил на этом пути, поделилась Жасмин. Ярослав Сумишевский рассказал, как проходит его 80% недель в году. Практически каждый день артист находится в работе. Концерты, переезды, новые города и встречи с любимыми слушателями. За его плечами огромное количество выступлений и километры дорог. Артист признается, что все это ради главного, чтобы дарить людям незабываемые эмоции и моменты. А еще Ярослав старается радовать поклонников новыми песнями. Одна из последних – композиция «Мята трава». Послушаем прямо сейчас.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: ты.
1: Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. «Моя любовь».

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В российских вузах появятся курсы будущих родителей. Факультативы станут частью проекта Миноборнауки под названием «Университет родительства» или «Университет семьи». По сообщению ведомства, цель добровольных для посещения курсов – подготовка студентов к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках проекта организуют встречи с многодетными семьями, психологами и специалистами по семейным отношениям. А с сентября этого года вузы начнут выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях.
0: Россия.
1: Нехватка гидов и экскурсоводов отмечается в России в разгар туристического сезона. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании в правительстве. На сегодняшний день в едином реестре числятся 22 тысячи аттестованных специалистов, однако в пиковые месяцы в ряде регионов их не хватает. Чтобы закрыть кадровый дефицит, студентам разрешили работать по специальности сразу после аттестации. Напомню, без аттестации в России нельзя работать гидом или экскурсоводом с марта прошлого года. В Санкт-Петербурге появится архитектурный ансамбль из трех небоскребов. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на возведение здания «Вахта-центр-2» высотой более 700 метров. Рядом, на берегу Финского залива, построят еще одну башню «Вахта-центр-3» высотой в 555 метров. Проектирование планируют завершить до конца текущего года, а строительство – к 2033-му. Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из Камбоджи. Под запрет попали живая птица, инкубационные яйца, мясо и готовая продукция, а также корма и оборудование для птицеводства. Исключение сделали для товаров, прошедших обработку. Одновременно с этим по поручению Роспотребнадзора система «Честный знак» заблокировала продажу более 70 тысяч бутылок воды и газировки из Армении. Причина ведомства назвала нарушение производителями обязательных требований к продукции.
0: Транспорт.
1: АвтоВАЗ расширяет сервис долгосрочной подписки «Лада Легко». Оформить подписку и получить новый автомобиль можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. А с начала сентября в программе появится «Лада Ларгус». Подписка же станет доступна юридическим лицам. Сейчас в рамках сервиса можно получить только машину «Лада Веста» в комплектации «Практик», а ежемесячный платеж составляет около 44 тысяч рублей. Эта сумма включает ОСАГО, КАСКО, техобслуживание, сезонную замену шин и так далее.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 900 000 рублей. Подробности по телефону плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное.ру 18+. Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника». 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начнут отслеживать стоимость продуктов по всей цепочке производства, от ферм до магазинных полок. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Федеральная налоговая служба будет передавать профильным ведомствам данные о сделках, наценках и прибыли производителей, поставщиков и торговых сетей. Это, среди прочего, поможет специалистам быстро находить причины резкого удорожания еды, пишет парламентская газета. Новые правила сквозного мониторинга цен полноценно заработают в стране с 1 января будущего года.
0: Россия.
1: Россия возобновила прямое авиасообщение с Ираком. Первый самолет авиакомпании Iraqi Airways приземлился в столичном аэропорту Внуково. Между Багдадом и Москвой пассажирские лайнеры будут курсировать дважды в неделю. Попасть в Ирак россияне могут по электронной визе, которую необходимо оформлять перед поездкой на государственном портале. Напомню, что полеты в Иран наша страна приостановила в минувшем феврале после эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Российские волейболисты возвращаются на международную арену. Мужская и женская сборные нашей страны выступят в Лиге наций 2027 года. Такое решение приняла Международная федерация волейбола. Чтобы включить наши команды, организаторы расширят состав участников турнира с 18 до 19 сборных. Россияне попадут на соревнования как команды с наивысшим рейтингом, которые ранее заморозили. США ввели санкции против сухопутных войск России и структур Министерства обороны. Как сообщил американский Госдепартамент, ограничения вступили в силу еще 24 июля. В санкционные списки Штаты внесли сухопутные войска, два управления Минобороны и пятерых граждан России. Напомню, введение санкций означает в том числе, что американским ведомствам запрещено закупать товары у фигурантов списка, оказывать им поддержку или выдавать лицензии.
0: Транспорт.
1: Россия расширит использование беспилотных грузовиков на федеральных трассах. Об этом министр транспорта Андрей Никитин заявил на встрече со своим коллегой из Таиланда. По словам российского министра, разработана нормативно-правовая база и строится сеть специальных гаражей-портов для беспилотных фур. Такие уже работают на трассах М-11, федеральных трассах Дон и Восток, а также центральной кольцевой автодороги. К 2028 году КАМАЗ намерен перевести свои грузовики в полностью автономный режим, без водителя в кабине.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
4: В ленте.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5.

0: Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
5: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Liveradio.ru 18+.
1: Реклама. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
1: Дорожное радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Маркировка мясной продукции стала обязательной. Производители и импортеры в России теперь должны наносить на упаковку готовых мясных изделий специальные коды и передавать данные в систему «Честный знак». Новшество действует в отношении паштетов, консерв, кулинарных изделий и других продуктов из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке. Новые правила пока не касаются колбас. Для них обязательная маркировка начнется с 1 октября.
0: Россия.
1: В России начнут отслеживать стоимость продуктов по всей цепочке производства, от ферм до магазинных полок. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому Федеральная налоговая служба будет передавать профильным ведомствам данные о сделках, наценках и прибыли производителей, поставщиков и торговых сетей. Это, среди прочего, поможет специалистам быстро находить причины резкого удорожания еды, пишет парламентская газета. Новые правила сквозного мониторинга цен заработают в стране с 1 января будущего года. АвтоВАЗ расширяет сервис долгосрочной подписки «Лада Легко». Оформить подписку и получить новый автомобиль можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. А с начала сентября в программе появится «Лада Ларгус». Подписка же станет доступна юридическим лицам. Сейчас в рамках сервиса можно получить только машину «Лада Веста» в комплектации «Практик», а ежемесячный платеж составляет около 44 тысяч рублей. Эта сумма включает ОСАГО, КАСКО, техобслуживание, сезонную замену шин и так далее. В российских вузах появятся курсы будущих родителей. Факультативы станут частью проекта Миноборнауки под названием «Университет родительства» или «Университет семьи». По сообщению ведомства, цель добровольных для посещения курсов – подготовка студентов к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках проекта организуют встречи с многодетными семьями, психологами и специалистами по семейным отношениям. А с сентября этого года вузы начнут выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях. Отдельные правила дорожного движения для роботов-доставщиков разработали в России. Проект постановления согласовали Министерство экономики, внутренних дел, транспорта. ИФО документ направлен в правительство, сообщает издание «Коммерсант». Роботам-доставщикам запретят сквозное движение по узким тротуарам шириной менее метра. На велодорожках максимальную скорость роверов ограничат до 25 км в час, а на тротуарах и пешеходных дорожках до 10.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
8: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы, и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
9: Дорожное радио.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Изменения в ОСАГО. Финансы и документооборот». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В России с 1 августа вступили в силу изменения в правила ОСАГО, утвержденные указанием Банка России. В обновленной редакции есть три изменения. Первое, в общем-то, формальность. Из пункта 7.5 исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий у участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая отсылка к соответствующей норме федерального закона. Также был скорректирован пункт 4.3 правил в части перечня документов, представляемых при заключении договора страхования для случаев использования транспортного средства супругом, пережившим участника СВО. Для оформления полиса нужно предоставить паспорт, ПТС или СТС, водительское удостоверение и документ от нотариуса, ведущего наследное дело. Ну и последнее. Водители получили право на возврат части страховой премии, если они отказываются от ОСАГО до даты начала его действия. Указание Банка России закрывает пробел. Раньше страховщики спокойно оставляли себе всю сумму. Например, водитель покупал полис заранее под сделку с машиной, а она срывалась. Деньги пропадали полностью. Единственными основаниями для возврата были отзыв лицензии у страховщика и смена собственника автомобиля. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Автовладельцы из новых регионов России получают новые условия при постановке машин на учет. Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает регистрацию транспорта без уплаты таможенных пошлин и утиль сбора, а также выдачу паспорта транспортного средства в бумажном виде в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
0: Россия.
1: Нехватка гидов и экскурсоводов отмечается в России в разгар туристического сезона. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании в правительстве. На сегодняшний день в едином реестре числится 22 тысячи аттестованных специалистов, однако в пиковые месяцы в ряде регионов их не хватает. Чтобы закрыть кадровый дефицит, студентам разрешили работать по специальности сразу после аттестации. Напомню, без аттестации в России нельзя работать гидом или экскурсоводом с марта прошлого года. Российские волейболисты возвращаются на международную арену. Мужская и женская сборные нашей страны выступят в Лиге наций 2027 года. Такое решение приняла Международная федерация волейбола. Чтобы включить наши команды, организаторы расширят состав участников турнира с 18 до 19 сборных. Россияне попадут на соревнования как команды с наивысшим рейтингом, которые ранее заморозили. При этом мужская волейбольная сборная пропустит предстоящий чемпионат мира в Польше из соображений безопасности. Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате. Нововведение коснется всех международных перевозок, включая транзитные.
0: Транспорт.
1: Россия возобновила прямое авиасообщение с Ираком. Первый самолет авиакомпании Iraqi Airways приземлился в столичном аэропорту Внуково. Между Багдадом и Москвой пассажирские лайнеры будут курсировать дважды в неделю. Попасть в Ирак россияне могут по электронной визе, которую необходимо оформлять перед поездкой на государственном портале. Напомню, что полеты в Иран наша страна приостановила в минувшем феврале после эскалации обстановки на Ближнем Востоке.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Где-то далее.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Москва, Владивосток. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Изменения в ОСАГО. Финансы и документооборот». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В России с 1 августа вступили в силу изменения в правила ОСАГО, утвержденные указанием Банка России. В обновленной редакции есть три изменения. Первое, в общем-то, формальность. Из пункта 7.5 исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий у участников ДТП.

0: вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая отсылка к соответствующей норме федерального закона. Также был скорректирован пункт 4.3 правил в части перечня документов, представляемых при заключении договора страхования для случаев использования транспортного средства супругом, пережившим участника СВО. Для оформления полиса нужно предоставить паспорт, ПТС или СТС, водительское удостоверение и документ от нотариуса, ведущего наследное дело. Ну и последнее. Водители получили право на возврат части страховой премии, если они отказываются от ОСАГО до даты начала его действия. Указание Банка России закрывает пробел. Раньше страховщики спокойно оставляли себе всю сумму. Например, водитель покупал полис заранее под сделку с машиной, а она срывалась. Деньги пропадали полностью. Единственными основаниями для возврата были отзыв лицензии у страховщика и смена собственника автомобиля. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио.